этого так стремилась. Вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

ты татарить покорно похоживают, за царя Ивана да поглядывают, злые татарки. Грозный царь то закрутинился, и он повесил головочку на правое плечо.

0: уж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

ще просим. Нет, как убирайся, проваливай. Все допросы я разумею, отец Фарлам, про себя.

месяц. Слыхали ты это? Не слыхал? Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот ертик, разбойник, о, Гришка, ты? Вон, а что

сверху лица тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрат.

0: siebie, Gniaz Vasilij Ivanič Šujski. Če on bio...
1: Šujski, sabe, postoj, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на хаот, пришел с доносом, на Шуйского Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа шла у них, гонец из Кракова приехал.

чтоб сани все прибежали с дочерям, чтоб вороны прилетели с крыльями. Ступай! Или нет? Постой, постой, шуиски! Неправда!

Божий свет, прости меня. Вот, вот Чарвач, царь, простите. Простите.